0: That banana never thought. Everyone got sweet. Everyone got a dog yak there. Have you any of us to go ahead and talk? Мы допомнили хотела. Так мы нашим штитим ягнула чуянка, не бойдога. Ага, сидянка. Да, ну я доктор мне их тво. Это же мужик старый, я ге. Мы родили на 14, когда я войти.
1: А куда? Чёрт, готов не отгой, гой, гой,
2: Wi bedang bat stau nigemon agus a betuk flagan vola. Hoia tu nigemon mista mikunu.